0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch. Radio 98.1. Besser am Abend.